0: Слушайте еще. Это итальянский коллектив «Медуза» и Генри Камомайл на радиостанции номер один в России. Двигаемся в сторону утра этой среды, которую я предлагаю встретить с Тимуром Бодровым в летнем У. Там все необходимо для отличного старта дня. Огромное количество первоклассных хитов, улетные игры, крутейшие подарки в виде велосипедов, наушников, экшн-камер и даже денежные бонусы будут ждать тебя. Начнем ровно в 7 по Москве и присоединяйся обязательно. А пока качнем свое настроение под таких хиты, как Ever Science, You Left Me от French Montana и Макса Би. И услышим двукратную победительницу Евровидения, шведскую певицу Ларин с хитом Warning Signs.
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
3: Зажечь огни земли.
2: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

продюсера с серьезным багажом. Это Мизма, он же Гийом Аскоэ, парень из Франции, у которого суммарно уже более 100 миллионов прослушиваний на стримингах, и за свою карьеру успел покататься с гастролями с диджеем Снейком, а также посотрудничать с такими гуру электронной музыки, как Мартин Гаррикс и Дон Диабло. И на фоне такого опыта Hello звучит как собранный качественный хит. В нем есть и уверенность, и продюсерская точность. Это и есть настоящая крутость, когда стиль и опыт складываются в один идеальный трек. Окей, 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Продолжаем наслаждаться любимой музыкой. На подходе Альфа и Ману Чао, солнечной яркой темой Амеми Пьячи, Тедди Симс, работой Mr. Know It All.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ровно 30 минут в нашем полном распоряжении. Давайте посмотрим, что могу предложить. Пойдем по списку. Temper City. Крутейшая тема. Self-aware. Также послушаем коллабу в лице Bibi Rexha и Faithless New Religion. И Alan Walker в компании Изабеллы Мелкман и Катрин О'Райан. Broken Strings. А до финала часа с нами G5 и Find A Way. Оливия Дин, новинка Man I Need. Не пропусти.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки. В Москве 4.

0: Temper City, трек под названием Self-Aware, где, кстати, очень даже собранный продакшн. Тут и плотный гитарный грув, выразительный вокал и динамика, которая держит внимание от начала и до конца. При этом, ну, трек не перегружен абсолютно, в нем нет ни лишних деталей. Каждый работает на отменный вайб и звучит так, будто его писали люди, которые определенно знают толк в музыке. Вот что значит сделать такой дебют, чтобы его услышали на всей планете. Далее с нами Джонни Федук, хит лета. Также Мухаммед Рамадан, трек «Елла». И послушаем немного R&B из Нигерии. Дэйв и Тэмс, работа «Rain Dance» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Европа+, плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Еще одна коллаба в наших динамиках. Джонни Федук с хитом под названием «Лето». Трек, который идеально ложится на утреннюю поездку с опущенными окнами и на закат, и на видео в соцсетях. Но еще больше подобного ты найдешь уже сегодня вечером в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. Костя Фомин будет ждать тебя, чтобы вместе почилить после работы, подтягивая прохладный лимонад и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа. Старт в 20.00 по московскому. Присоединяйся. А прямо сейчас летнего настроения нам добавят Russian, Raul Alejandro и Whiskey с хитом Pongo, еще LB1 и Line с треком Tired Bones и Dave & Dems с работой Rain Dance.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30? Давайте посмотрим. Tame Impala, Дженни, Дракула.

0: далеко не все, что ждет впереди, так что будьте Европой Плюс и доброе утро!
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Дракула. Именно так называется этот крутейший хит, который Tame Impala выпустил еще в прошлом году, но весной к работе приложила руку звездочка Дженни из Blackpink и добавила в трек порцию кей-поп вайба, и на выходе получилось очень даже. Надеюсь, в будущем ребята еще чего-нибудь подобного выпустят и порадуют своих поклонников. А прямо сейчас нас порадует проект The Second Voice с работы Let Me Be, диджей Cyril, трек Stumbling In. Но прежде хочу напомнить, что сегодня вечером нужно обязательно сделать вот это.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов. Больше солнца в колонках. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Анджелы Ультранейт на радиостанции номер один в России. 5:33 в Москве. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Приходим в себя, приводим мысли в порядок. Скоро здесь появится Тимур Бодров. Летнее У выйдет точно по расписанию, где дружно взбодримся, получим заряд отличного настроения и массу классных подарков. А пока, пока завариваем ароматный кофе, делаем погромче и встречаем K-pop-айдолов BTS и хит Swim.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки будет много, это гарантирую. Обязательно услышим Another 54 Ultra. Talk to you. Боба Синклера и Кайзу, I can't wait. И появится звездочка Лиани и Каллум Скотт, Stay. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что полный вперед!

0: чем говорил один дядя?
1: Жить нужно непременно хорошо, выбирая то, что сердце мило. Вот и я выбрал для себя, для вас. Прямо сейчас моя любимая песня в этом сезоне, этим летом. Это «Talk to You» от группы «Эн-Наза». «Эн-Наза» и «54 Ultra» поют. «Talk to You» — музыка, по-моему, созданная для танцев. Для танцев, для поездок на машине и вечеринок у бассейна. Ну или где вы там вечеринку собираетесь устроить? «Talk to You», «Эн-Наза» и «54 Ultra». Еще раз скажу, напомню название трека, чтобы вы обязательно за нее проголосовали в Еврохит ТОП 40. Ну и классную музыку ставить буду вам и далее. На очереди Calvin Harris, Summer и Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: рубиновой луне, ты забудешь обо мне. Но вы, ребята, не забывайте. Ни в коем случае не забудьте поддержать Майя Мишель в Еврохит ТОП 40. Тем более, что песня на малиновой луне вылетела из первой десятки, а так хотелось, чтобы она стала лучшей. Голосовать за Майя Мишель на europlus.ru. Итоги недели будем подводить завтра после 14.00. Что касается музыки, далее здесь клан «Карусель» и летний хит «Мичико».
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Сказать, чего я хочу.
4: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
5: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Да, елочка нарядная выдала базу. Самая ирония – наша суперсила. Так можно подытожить эту историю под названием «Проще». Ну и так, на улыбке давайте начнем день сегодняшний. В танце продолжим его. Продолжим в компании Сии и Кайли Миноук.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Столицы 7:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур, доброе утро всем. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Домашний интернет станет еще доступнее. И наши ученые создали вакцину от аллергии на кошек и собак. Далее подробности. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Международный олимпийский комитет внезапно отменил все спортивные санкции в отношении нашей страны. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России. При этом, например, Международный союз биатлонистов уже заявил, что Международный олимпийский комитет им не указ, и российские биатлонисты допущены до соревнований не будут. Министерство спорта намерено продолжать переговоры с МОК по вопросу о восстановлении российских спортсменов в федерациях различных видов спорта. Домашний интернет в России станет еще доступнее. Госдума ввела штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Должностных лиц будут штрафовать на 40 тысяч рублей, а юридических лиц сразу на 500 000. При этом в документе отмечается, что штрафы будут применяться к управляющим компаниям сразу по нескольким параметрам. Сюда входит недопуск оператора для монтажа сетей, навязывание дополнительных услуг или договоров, требования оплаты, не предусмотренные законодательством, а также уклонение от расторжения ранее заключенных соглашений. Минцифра передумала вводить плату за иностранный интернет-трафик. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Напомню о том, что в России задумались о введении дополнительной платы за международный интернет-трафик. Сообщалось в апреле. Минцифры тогда отметили, что прорабатывают механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей. Все это рассматривалось как еще один инструмент по ограничению работы в России недружественных интернет-площадок. Аллергия на кошек и собак вскоре станет историей. В России разрабатывают сразу две вакцины от аллергии на домашних животных. В лаборатории иммунологии Института молекулярной медицины рассказали, что параллельно наши ученые создали уникальную тест-систему аллергочип РФ. Она позволяет выявлять чувствительность сразу к 120 аллергенам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Смех и радость мы приносим людям. А еще подарки и суперхиты. Мы, это Европлюс, и у нас прямо сейчас начинается летнее О. Спасибо, ребята, спасибо. Я ваш летний У, Тимур Бодров. Так, какие у нас планы на это утро? Как всегда, грандиозные. Значит, есть для вас велосипед в игре «Победный бросок». Подарю экшн-камеру. Она полагается герою игры в честь фильма «Кодекс Данте». И после 9:00 спустимся с тобой в наше денежное хранилище. Какая там сумма? Чуть позже обязательно расскажу. А пока в Москве 7:04. Всем летний У.

0: рано встает,
1: тот улыбок пулемет.
0: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: Да, как там говорила одна легендарная звезда ТВ и радио. Улыбайтесь, это всех раздражает. И вообще, счастье заразительное. Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто рядом с вами. Вот, и для вашего счастья у нас в летнем УЛ сегодня игра на повышение. Игра на повышение, а там сегодня 2990 рублей. 2990 рублей, та сумма, после которой тебе стоит закончить поход по нашему денежному хранилищу и забрать деньги. Значит, удачи, до встречи в игре на повышение.

0: вообще у Доминика Файка много и других годных песен. Например, на том же дебютном мини-альбоме, на который вошел звучавший номер Baby Doll, есть песня Three Nights. «Три ночи». Вот. Обязательно послушайте. Люблю этот трек. Уверен, и вам зайдет. Ну и давайте после расслабленного калифорнийского гитарного хип-хопа сменим пластинку. Далее в летнему дэнс-поп Ava Max и транс-подгон от Тиеста.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

И вот что звезды пообещали на сегодня. А сегодня у нас среда и 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, так что не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня будут происходить с вами замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и, ура, довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды. Помните про это.

0: стандартов Self-Aware от группы Temper City. Песня про тех ребят, чья излишняя осознанность, то есть self-aware, мешает поддаться моменту страсти. Так что, ребята, не сдерживайтесь. Хочется приключений этим летом. Запланируйте. А если хочется экшн-камеру от Европа Плюс, звони прямо сейчас. 745-6565. Скоро в летнему игра, посвященная фильму «Кодекс Данте».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
15: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
18: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
19: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: значит, кодекс Данте. Скажи мне, пожалуйста, а есть, существует ли какой-нибудь такой кодекс Татьяны? Кодекс, ну, там, свод правил утренних. Что ты делаешь с утра, чтобы было хорошо, приятно? Таня.
1: Я включаю Европу плюс.
0: Ну, это вообще просто... Я только за этот ответ тебе уже готов подарить 5 экшн-камер, понимаешь? Такая ты молодец.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо тебе. Значит, ну, экшн-камера только одна. Только одна. И достанется она тебе, если ты справишься с заданием. Значит, у нас тут тоже сейчас небольшое кино будет. Главная героиня — это ты, Татьяна из Воронежа. Но ты писательница, ты в путешествии по Сицилии, и, значит, ты украла уникальный артефакт, это рукопись божественной комедии Данте Алигьери, и тебе нужно уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, ты сейчас будешь в путешествии, в движухе, я буду задавать вопросы, и тебе нужно принимать правильные решения, то есть отвечать верно на мои вопросы. Будут два варианта ответа, и допускается только одна ошибка. Справишься с заданием, получаешь крутую экшн-камеру, чтобы снимать уже свои приключения. Итак, погнали! Значит, ты, писательница, добежала до Большого Перекрестка. Куда ты следуешь дальше? Значит, ты сверишься с картой или побежишь, куда глаза глядят?
1: Я сверюсь с картой.
0: Ты сверишься с картой. Молодец, правильно. Бежим далее. Значит, в тратории ты заметила подозрительные лица. Какие будут твои действия? Ты продолжишь наслаждаться пиццей или незамедлительно покинешь заведение через черный ход?
1: Незамедлительно покину, если...
0: Молодец! Отлично! И последнее, третье задание. Надпись на загадочных воротах гласит «Ingresso vietato». Что это значит? Вход воспрещен или добро пожаловать? «Ingresso vietato».
1: «Ingresso vietato». Я думаю, что вход воспрещен.
0: И это абсолютно верно, что 3 из 3 и...
1: Ура!
0: Идеально справилась с заданием. И в честь этого я дарю тебе экшн-камеру, прекрасная Татьяна из Воронежа. Ура!
1: Ура! Спасибо, Европа Плюс.
0: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ну все, камера твоя, фиксируй приключения. И что скажу тебе в финале? До встречи в кино, да? Ведь мы же посмотрим с тобой «Детектив Кодекс Данте» в эти выходные, да?
1: Да, обязательно, все. Я хочу посмотреть.
0: Обязательно. Ребята, до встречи в кино и классного утра.
2: «Кодекс Данте» в летнем У.

0: Don't wanna go home tonight. Это герой итальянской хаус-сцены Трио Медуза и трек, который, кстати, уже отметился в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Там, в топ-клаб-чарте, кстати, сейчас свежий дроп от Медузы и сингл под названием Silence. Послушайте обязательно в виде подкаста europlus.ru топ-клаб-чарт.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
17: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Быть одним единственным, конечно, здорово.
19: Но в морской бой играть вдвоем.
20: В прятки интереснее втроем.
21: А для футбола нужно хотя бы четверо.
22: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
23: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
24: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
25: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
26: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Не просто песня, символ рассвета Deep House середины десятых. Это Prayer in C, молитва в ля миноре от дуэта французского Lilywood and the Prick в ремиксе Робина Бобина Шульца. Обожаю эту песню. Так, ну и хватит сводить олд скулы. Летим в наше светлое музыкальное будущее на Европе Плюс. Летим во второй час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 8:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Вице-премьер прокомментировал ситуацию с бензином. Уникальную еду начнут производить в России. И ученые рассказали, кто и когда сможет увидеть апофис. Далее подробности. Ситуация с бензином в России остается напряженной, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, здесь следует учитывать летний пик спроса и внеплановые ремонты на российских НПЗ. Новак добавил, что Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будут уделять Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. Напомню, проблема с топливом возникла в России в конце мая. В регионах начали вводить ограничения на продажу или приостанавливать свободную реализацию. В ответ на это правительство решило взять ситуацию под жесткий контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства. Питание с природным йодом начнут делать в России. Наши ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуру такой йодированной пищевой продукции. Специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн в год. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции, которая сейчас закупается за рубежом. День семьи, любви и верности отмечается сегодня в России. Это праздник связан с представлениями о крепком браке, заботе о родных, взаимной поддержке и уважении между близкими людьми. Его календарная дата совпадает с церковным почитанием Петра и Февронии Муромских, чей образ в русской традиции связан с супружеством и семейной преданностью. 7 миллиардов и 600 миллионов человек смогут увидеть апофис, который движется к Земле. Речь идет об астероиде, который приблизится к нашей планете на максимально короткое расстояние 13 апреля 2029 года. Если верить астрономам, апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Значит, июль, 8 число на календаре. Что по праздникам сегодня? Да, сегодня день семьи, любви и верности, день борьбы с аллергией, день рождения теннисистки Анастасии Мыскиной и самый главный праздник, конечно, день суперхитов на Европе Плюс. Да, вообще день суперхитов на Европе Плюс примерно всегда отмечается. Вот, и день, и ночь, и утро. Вот, музыки классной много для вас всегда. Ну, музыки классной и, разумеется, подарков, потому что у нас тут летнее У продолжается. О подарках чуть позже конкретнее расскажу, что кому подарю. А пока в Москве 8.04, я Тимур Бодров, всем летнее У. Летнее!

0: Кто рано встает,
1: тот до вечера калории жжет.
0: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: Да. Значит, спорт вам в помощь. А спорт, как известно, он разный. Вот, например, можно бегать глазами по экрану монитора. Можно танцевать на рабочем месте локтями и бровями. А саундтреск под это дело мы, Европлюс, вам всегда гарантируем. А я, Тимур Бодров, еще гарантирую вам отличные подарки в летнему. В этом часе игра В этом части игра «Победный бросок». Вот, «Победный бросок», в который ты можешь выиграть велосипед. Так что удачи в Москве 8.09. Всем классного дня.

0: такой вот русский след на Ямайке. Это рэпер-битмейкер Russian с треком Pongo. Окей, 8.19 точное московское. Далее переходим к водным процедурам летнему. Устроит нам сеанс синхронного плавания парни из группы BTS.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
9: Не завелась? 300 ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Кукареку, купи билет!
11: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Эту песню не задушишь, не убьешь. И вообще, по-моему, ее невозможно испортить никаким кавером, никаким ремиксом или ремейком. Это Teardrop, культовый трип-хоп-шедевр ансамбля Massive Attack в новом дэнс-прочтении Ханы Болеем. Кстати, возможно, кто-то из вас оригинал помнит по сериалу «Доктор Хаус». Да, супер песня.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Окей. 8 июля. 8 июля. Овны в этот день не... Еще раз давайте. В этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Так, львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, вы точно заставите... Давайте так. Вы точно должны заставить себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды. Помните про это.

0: Песня солнечная. Это Феникс от Marshmallow и Portugal The Man. Окей, 8.35 в столице, и скоро у нас тут игра «Победный бросок». Игра «Победный бросок», в которой ждет тебя велосипед. Да, хочешь велосипед – получишь. Но прежде дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения. Супер выгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
8: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСД «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
12: Да.
1: Хиты самых разных стилей.

0: Раз, два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, Артур, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята, это Артур из Казани. Вот, и я хочу спросить у Артура, как у тебя там дела с вредными привычками обстоят? Легко ли ты с ними справляешься?
2: Ну, возникают сложности. У меня самая большая привычка – это прокрастинация.
1: Прокрастинация. Прокрастинировал. Это на работе у тебя? Или когда любимая женщина просит полы помыть? Артур?
2: Ну, скорее всего, второе.
1: Ай-яй-яй. Надо попросить, чтобы тоже придумали какой-нибудь проект, чтобы тебе помочь с прокрастинацией. А тем из вас, дорогие ребята и девчата, кто не может справиться с вредной привычкой под названием курение, я должен сказать, что вам поможет национальный проект «Продолжительная активная жизнь» и конкретно сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вот, присоединяйтесь к этому сообществу, потому что еще там сейчас крутой челлендж проходит, победитель которого отправится на Курильские острова. Значит, и я, Артур, хочу подарить тебе велосипед. Вот, но чтобы его получить, нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Тебе нужно, Артур, попасть в правильный ответ на вопрос. Но прежде прослушай, пожалуйста, историю про девушку по имени Настя. Так, Настя, Анастасия. Вообще, она много раз обещала себе бросить курить. Говорила, брошу завтра. Но каждый раз ее завтра превращалось в послезавтра. И однажды Настя присоединилась к тому самому сообществу во ВКонтакте «Давай бросать». Вот, поставила на экран телефона заставку, а там такая фраза: «Ты уже выбрала». И каждый

0: Поразительно. Абсолютно верно. Да, 3 года Настя уже не курит. Вот. И это значит, что я в этой праздничной обстановке дарю тебе на верхний велосипед для твоих классных летних приключений. Ура! Ура! Вот, как и Настя, Артур, ребята, совершил победный бросок, велосипед поручил, получил, вот, мы его поздравляем, и что, классного тебе лета желаем, да?
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, Казани, привет. Ребята, берегите себя, избавляйтесь от вредных привычек.
2: В баскетболе 3-очковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Все-таки волнительный сезон сейчас у Вани Дмитриенко. Меньше месяца осталось до сольника в Лужниках. Вот, так что пожелаем удачи парню. И пусть будет аншлаг, пусть он все-таки установит рекорд, станет самым юным артистом, собравшим Лужники. Ну и вообще, девчонки, до встречи в Лужниках 2 августа.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: ему с посланием, мол, better days, лучшие дни. Это не стечение обстоятельств, ребята, это ваш личный выбор. Короче, хочешь быть счастливым, будь им. Мы Европлюс всегда поддержим, поддержим хитами и подарками, в том числе и в третьем части летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.

0: Свежая сводка новостей прямо сейчас в эфире. Доброе утро!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: А послушаем и новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: Здравствуйте, с вами Марина Лихачева. В России будут развивать технологии искусственного интеллекта. В Ростове планируется увеличить число автобусных рейсов по расписанию, и более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках. Подробности далее. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ предлагает создать правовые условия для разработки и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. В законе хотят закрепить основные понятия, в том числе определение нейросетей и таких моделей. Кроме того, проект устанавливает общие принципы регулирования этой сферы. Власти Ростова-на-Дону обнародовали 5-летнюю программу развития общественного транспорта, предусматривающую кратный рост ключевых показателей работы автобусной сети от пунктуальности маршрутов до суточного пассажиропотока. Ключевым индикатором качества обслуживания станет соблюдение расписания. Доля своевременно выполненных рейсов должна вырасти с 40 до 90%. В Ростове вновь объявлен тендер на ремонт подземного перехода на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой. Стоимость работы осталась прежней – 46 миллионов 700 тысяч рублей. Подрядчик должен отремонтировать переход, заменить все инженерные системы и восстановить мозаичное панно, которое является его главной достопримечательностью. Ремонт начался в начале марта, однако работы были приостановлены из-за обрушения части мозаики. Порядка 59% опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек, или даже о более старших предках. При этом наиболее глубокое знание родословной демонстрирует молодежь в возрасте 18-24 лет. Об этом свидетельствует имеющийся в распоряжении ТАСС результаты опроса, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек. Единая европейская валюта 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Далее на Европе Плюс летняя У.
1: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмол. ООО Мебельмол.
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: привет тем, кто сейчас у гардероба. В гардеробе думает, что бы надеть сегодня такое по погоде классное. А я говорю, ребята, помните, когда вы одеты в счастье, это ваш лучший наряд. Вот такой вот Тимур Бодров, философ. Привет, приветики всем. Это третий час летнего У. Значит, что у нас впереди? Скоро демо-версия летнего вайба. Вот. И, конечно, будет игра на повышение. Игра на повышение — это твой шанс пополнить бюджет. Подробности позже и удачи.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

ежевечернее. Мы, Европа Плюс, дарим вам ощущение бесконечного солнца, беззаботности и свободы. Для этого у нас есть шоу «Летний вайб». Да, 2 часа музыки, которые телепортируют из душного мегаполиса на побережье моря, океана. И сейчас, ребята, трек, которым бы я хотел предвосхитить сегодняшний «Летний вайб», трек, который... по-моему, на все 100% попадает в эту концепцию. Будем слушать «Summer Days» от Мартина Гаррикса и Маклмора.

история, пропитанная эстетикой летнего романа, тепла и ностальгии. Это Summer Days. Коллаба Мартина Гаррикса, Маклмора и Патрика Стампа из Fallout Boy. Summer Days. Демо-версия летнего вайба. А летний вайб сегодня в эфире вечером после 20.00.

0: теплые капли дождя. Вот сегодня дождик обещают синоптики в столице и плюс 22. Насколько это теплые капли? По-моему, теплые вполне. Но лучше, конечно, сегодня без дождика. Джонни Федук в летнему. Далее сменим звучание. Далее мелодик техно Out of My Body и хип-хоп тема Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от «Кнауф» превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения «Кнауф» лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
17: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп. Значит, сегодня среда, 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды, помните про это.

0: Ворон, саундтрек для идеальных летних моментов, для танцев до утра, для прогулок на закате, для дачных опен-эйров. Это трек «Talk to You» от группы NASA и 54 Ultra. Кстати, еще один такой идеальный...
1: На Европе Плюс.
0: Спасибо. Еще один такой идеальный летний момент с тобой случится далее. Момент, когда ты в летнему выиграешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Как тебе такое? Вот, по-моему, отличный план. Если хочешь его реализовать, звони прямо сейчас в игру на повышение. Звони 745-6565, код Москвы 495.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, Дима, привет, здорово, доброе утро.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет, Дим. Ну скажи, что ты уже успел этим летом? Сегодня уже как-никак 8 июля. Значит, клубники объелся, танцевал до утра, загорал, купался. Все это успел сделать?
3: Клубники наелся, остальное пока еще предстоит.
2: Пока еще придется закрывать гештальты до конца лета. Но зато, смотри, да. Смотри, мы еще до середины лета не добрались, а ты уже дозвонился в игру на повышение на Европе Плюс. Понимаешь, уже достижение.
3: Да, это успех.
2: Успех, да. Потому что ты можешь выиграть сейчас не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Вот, я должен предупредить тебя, прежде чем ты спустишься в наше денежное хранилище. Поход твой займет 1 минуту, будешь открывать ячейки, но важно вовремя остановиться, потому что если прозвучит слово «стоп-игра», значит, все деньги сгорели. Готов рискнуть?
3: Готов.
2: Погнали. Итак, первая ячейка.
0: 2370 рублей.
2: 2370 рублей. Димас, что делаем?
3: Открываем.
2: В смысле, идем дальше или забираем?
3: Идем дальше.
2: Окей. Okay.
0: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. И смотри, тут еще вот...
4: Бонус от Озонбанка.
2: Десяточка и в общей сложности 12430. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Окей.
0: 2860 рублей.
2: 2860 рублей. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем. Точно?
3: Точно.
0: 2990 рублей.
2: 2990 рублей. Время заканчивается, и это...
3: Забираем,
2: да. И это твой выигрыш. 12 990 рублей общая сумма. Значит, да, 2990 отложенная сумма и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Я тебя, Дима, поздравляю. Спасибо. Значит, Дима, скажи-ка, пожалуйста, вот ты так сегодня уверенно чувствовал себя в нашем денежном хранилище, я правильно понимаю, ты подсказку сегодня услышал?
3: Нет.
2: Ой. Посмотрите, какой парень. Тем не менее, интуиция, да, сегодня ему помогла, но, ребята, если вы не хотите надеяться на...

0: сегодня просто так была эта песня в эфире. А сегодня Всемирный день здоровья кожи. И вот в эфире был как будто бы даже совет. Беги от солнца. Run from sunlight, Дракула. Очень в тему. Совет. Вот, берегите кожу, фотостарение ни к чему. Вот, в этой ситуации, правда, главное, чтобы солнце не забыло про нас. А так, спасибо Tame Impala и Дженни. Финалить летний У сегодня будем с командой Cardigans, Дином Луисом и Сирилом.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I am Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
14: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: И накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
19: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города. И на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
21: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
22: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Ансамбль «Кардиганы» и «Raise and Rewind». Значит, ребята, все, летнее У заканчивается, Тимур Бодров счастливо пошел отсыпаться, а вы наслаждайтесь хитами на Европе Плюс. И обязательно сегодня вечером дождитесь летний вайб. 2 часа идеальной летней музыки. Пока!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша, доброе утро всем. Эпидемическую обстановку в России прокомментировали в Российской академии наук. Уникальную полезную сладость создали на Кавказе. И названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. Далее подробности. В какой части России провести отпуск без опасений за свое здоровье? Ответ на этот вопрос дали в Российской академии наук. Ответ – в любом регионе. В РАН рассказали о том, что сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет посетить любые регионы и города России. По словам академика РАН, эпидемиолога Геннадия Онищенко, сейчас нет никаких запретов, и россияне могут поехать по любому туристическому направлению. Однако следует быть аккуратным при поездках с детьми, учитывать риски, например, аллергических реакций у маленьких путешественников. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Полезную сладость создали в России. Мармелад, который укрепляет суставы, разработали на Кавказе. Новый десерт помогает восполнить дефицит микроэлементов у спортсменов и людей с тяжелыми нагрузками. В составе продукта цинк, железо, медь, селен и пребиотики. У мармелада низкая калорийность, при этом в нем нет сахара. Разработчик продукта утверждает, что этот мармелад поддерживает хрящевую ткань и уменьшает воспаление после тренировок. Авторы подчеркивают, что это не лекарство, а полезный продукт для поддержки организма. Названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. По результатам оценок зрителей на крупнейших стриминговых сервисах специалисты составили свежий рейтинг. На первом месте оказались «Смешарики», второе место заняли «Три кота», а на третьей строчке «Маша и Медведь». Такие мультфильмы, по словам россиян, интересны не только детям, но и их родителям. Пока детишки следят за приключениями героев, взрослые находят в этих же сценах философские смыслы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 86 рублей и 90 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Строят на воде руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: также хорошо на этот трек ложится вокал Джейсона Дерула, диджей Гоша, Мелоди, Мичико, Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Лана Дель Рей послушаем совсем скоро. Summertime Sadness, также Fever Dream, Алекс Уоррен специально для тебя.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Купи билет!
12: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио.
1: Европа, Европа.

0: Страйк посвящается всем людям, которые говорят: еще 5 минут, еще 5 минут, и скоро буду. А потом проходит 1.5 часа, ты звонишь, а человек в душе только моется. I can't wait, говоришь ему, я не могу ждать, все, я ухожу. Боб Синклер, Кейза на радио номер 1 в России. Впереди больше хитов, Шангай появится здесь уже совсем скоро. La Luz, также Zayn, послушаем Die For Me.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 1. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Bonn». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ближайшие полчаса только музыка и ничего кроме Body Talk, Алиф Арбен и Рэнни Миллер. Послушаем обязательно. Чуть ранее Walk From Home, Fifth Harmony.

0: также сегодня прозвучит Cold от Post Malone. Не пропускай. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 11 утра в столице.

0: Этот лунный саксофон от моей Мишель здесь на Европе Плюс. На малиновой луне мы с вами. Да, меня зовут Миш Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. И хочу тебе сказать, если ты хочешь, чтобы больше хитов и музыки были с тобой не только пока ты движешься куда-то на транспортном средстве, да, или где-то возле радиоприемника, но и чтобы в твоем смартфоне тоже мы всегда присутствовали, в твоем кармане, так сказать, скачивай приложение наше Радио Хаб. Там есть Европа Плюс, все наши музыкальные потоки. Прямая трансляция со студии. Можешь зайти туда посмотреть, как я выгляжу. Поглажена ли моя рубашка. В общем, все для тебя. Скачивай приложение. Мы ждем тебя в твоем телефоне. The Second Voice впереди. Let Me Be. Сразу после Феликса Яна и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love. В твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись, Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зритель. Домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Когда-нибудь я сэкономлю деньги и возьму мастер-класс, как танцевать под латинские песни, и все, буду покорять интернет и людей на улицах. А может быть, не покорять, а распугивать. Ну, посмотрим, получится ли у меня чему-то научиться. Russian, Rao Alejandro и Whiskey с треком Panga на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, совсем скоро Disturbed, Cyril и BTS, твоих динамик.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте сегодня. Don't wanna go home. Медуза, Генри Камемил. Очень ждем. До этого появится Минелли и Рам-пам-пам. Ну а ранее остальных Стэй, Лиани и Каллум Скотт. Все это уже в следующем часе на Европе плюс.
0: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт.

Джонни, Оджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
7: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Live, baby, meet me in the dark. Да, но я бы сказал по-другому. Baby, meet me on our website europlus.ru. Да, на нашем сайте встретимся. Буду тебя там ждать. Огромное количество классной инфы. Все последние новости кино и шоу-бизнеса. Все там есть. Музыкальные потоки наши, в том числе light, rock, k-pop, urban, new. Все для тебя. Обязательно забегай и слушай. А если, например, ну компьютера нет под рукой, у смартфона-то есть. Смартфон есть. Скачивай наше приложение Radio Hub. Там тоже мы тебя ждем. Прямая трансляция со студии, музыкальные потоки, все там. Ждем тебя, где бы ты ни находился. Впереди больше хитов, больше музыки. Нелли, Just a Dream. Сразу после Teddy Swims'а Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Tokyo Hotel на радио номер один в России, California Nights, да, зажигательный трек, я уже не знаю, под него можно делать все, что угодно, например, просыпаться, если в 12:35 по Москве ты только просыпаешься, я не знаю, ну, я завидую, ладно, хорошо, дальше будем проводить этот день вместе с Эдом Шираном, Perfect, также Offenbach нас ждет, Miles Away на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону, для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: самая добрая лекция о жизни от елки на Европе Плюс. Это проще. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Royal Gigolos послушаем California Dreaming, также Cheat Codes, Train Bloom. В твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрывайте.

0: разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: даже если полдня уже прошло, включаешь California Dreaming, Royal Giggles, и кажется, все только начинается. Только начинается. Будем делать великие дела дальше вместе с Европой Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Никуда не уходи.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
3: Привет, Юля, всем доброго дня. В Кремле назвали стратегию номер один для России. В вузах Ростовской области открывают комнаты матери и ребенка, и жители Земли смогут увидеть надвигающийся на нее астероид. Об этом прямо сейчас. Стратегией номер один для России является наличие достаточной силы для победы в противостоянии конкуренции с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу. Ранее Владимир Путин заявлял, что сегодня западные страны открыто говорят о том, что они готовятся к войне с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты. Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. В Ростовской области на базе университета в Новочеркасске открыли комнату матери и ребенка. Там же организовали группу кратковременного пребывания детей. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Донского правительства. Проект реализовали в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья». В ведущих вузах региона работают уже 4 комнаты матери и ребенка. Новые комнаты планируют открыть еще в 2 вузах до конца года. Вперед с мая по июнь текущего года в Ростовской области число покупок готового кофе снизилось на 5% год к году. Об этом изданию «Коммерсант Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек-индекс». Медианный чек покупки кофе составил 297 рублей, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На динамику потребления готового кофе сказались растущая популярность домашнего приготовления кофе и общий тренд на экономию потребителей. Около 90% населения сможет увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировало онлайн-издание Space.com. Тем не менее, как указано в публикации, фактически успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно 1 минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Европа Плюс.
0: Онлайн. Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
2: Верно, с любовью, нежностью. Конечно, день семьи. К своей семье пришла на час. Юлия Максим, меня зовут. Сегодня общаемся в вселенной. И всем мечты пусть бываются твои. Ну и, конечно, обязательно к семье быть поближе. Сегодня особенный день, 8 июля. Да еще есть один рабочий неделя. Но, однако, за это время, которое отведено, успею сделать многое. Ну, во-первых, конечно, поиграть. Vice Quest. Продолжаем искать запас мороженого. В Ростове мы спрятали накануне надежно вместе со Светой. Поэтому надеюсь, что сигнал ты не пропустишь, иначе упустишь возможности лакомства такое вкусное у себя в запасе в большом количестве иметь этим летом. Ну, а также будет гороскоп, обязательно нужно послушать, звезды им там сверху видней, как день лучше провести. Настроение будем создавать классными треками. Ну, конечно, компания из Джонни Федука обязательно тебе напомнит, что лето продолжается. А Тиесто задаст ритм. а совсем скоро расслабимся вместе с Talk to You. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Итак, в начале недели отправляли слушатели Европы Плюс смотреть первыми «Детектив Кодекс Данте», а вот при поддержке Европы Плюс все свершилось, но продолжается розыгрыш в эфире. Чего ты думал? Ну, конечно же, крутого подарка. Поэтому, если ты в захватывающей игре все-таки готов, а там много интересного, что ждет тебя, слушай внимательно «Летнее У». До 10 июля включительно лови анонс в эфире, дозванивайся и пройди маршрут побега так, чтобы не поймали, и стань обладателем крутой экшн-камеры. Так что вручаем призы каждый день. Будьте в внимании, не забывай смотреть, кстати, на большом экране прекрасный блокбастер «Кодекс Данте» и выигрывать топовые призы в эфире «Европа Плюс». Все подробности на сайте europaplus.ru. Ну а далее обещанную «Talk to you» и прямо сейчас «Broken Strings» встречай.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Ну, а сегодня предназначен день не только, чтобы посидеть дома, а особенно весам, потому что нужно заставить себя как-то выйти. Это рекомендация звезд. Ну, наверное, все-таки немножко побездельничать. В некоторых моментах даже есть такая рекомендация, что звезды снимают всю ответственность, поведение будет, ну, просто нестабильное. Все подробности вскоре. Гороскоп не пропусти, еще обещанный сиеста и The Rock появится здесь, на Европе+.
1: Реклама.
3: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, так что не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сил необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение сегодня. Водолеи, не ограничивайте в перемещениях себя и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платят дважды, поэтому помнить это именно вам нужно сегодня.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Сам момент, чтобы подумать о своей семье, потому что для нее в такой шикарный праздник можно выиграть прекрасный подарок. Это запас вкуснейшего мороженого от наших друзей. Поэтому сейчас тебе нужно быть предельно внимательным. Ну, во-первых, помнить, где мы спрятали накануне. Во-вторых, конечно, дозвониться. 320-105,7. Набирай сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, 32 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно, возможно, небольшой дождь, но 34 тепла. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, самая счастливая сегодня и удачливая Дина оказалась. Привет.
2: Привет, привет.
1: Как у тебя лет проходит?
2: Да, замечательно.
1: Это хорошо. А семья сегодня рядом?
2: Я пока на работе.
1: Это прекрасное совмещение. Но для нее, наверное, будешь добывать тот самый вкусный запас мороженого, правда?
2: Ну да.
1: Ну так, Дин, у нас номер один, во-первых, задача найти, а потом перепрятать. Ты готова?
2: Конечно.
1: Накануне мы Светой спрятали, надежно, как всегда. Итак, варианты. Это был аэропорт, парк Вересаева или мегапарк?
2: Парк Вересаева.
1: Уверенная? Молодец.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Молодец. Я тебя поздравляю с этим. Ты добыла, и очень вкусно. Приятного аппетита.
2: Спасибо, ура-ура.
1: Мы теперь будем прятать, чтобы завтра тоже кто-то был счастлив. Итак, предлагаю. Ростов-арена, музыкальный театр или парк Сабино?
2: Музыкальный театр.
1: Подходит? Тебе классного лета, продолжения и, конечно, слушать Европу Плюс, не переставая.
2: Спасибо.
1: Завтра обязательно жду тебя. Сигнал не пропусти и ищи свой запас мороженого в Мустеатре.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Еще одно напоминание, что лета много не бывает, но у нас много в запасе. Только 8 июля. И прекрасный праздник сегодня. День семьи, любви и верности. Так что желаю тебе, чтобы в твоей жизни все было именно так. Ну а с любовью оставляю тебе с классной компанией. Dark House и Kiera закроют этот час. Далее Алекс Манулов. Ну а я, Юлия Максимова, вернусь завтра. С тобой была здесь. И желаю по традиции побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
3: Реклама.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Вернее,

0: отведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа+.
3: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Мизмо. И тот самый хит, название которого в переводе явно не нуждается. Просто hello, и этим все сказано. Всем-всем-всем hello, всем привет, это Европа Плюс, и я Алексей Мануйлов. А уже совсем скоро ждем BTS Swim. Уже, напомню, 4 раза этот хит побывал на первом месте у нас в чарте в Еврохит Топ 40, между прочим. И сейчас BTS очень высоко в хит-параде Европа Плюс. Третья строчка, согласись, отличный результат.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
18: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: богат и знаменит. На Европе Плюс Калвин Харрис вместе с ним Дженни, которая стала настоящим украшением этого трека. Трека Satisfy. Satisfy на Европе Плюс. 14.34 в Москве. Всем отличного дня. Идем дальше, идем только вперед.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
7: Настоящий комфорт. Комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь. Рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
15: Помогите!
9: Комедия «Холоп 3».
16: Мы перевоспитываем мажоров.
17: Папа у нас точно мажор.
18: А мама?
17: А мама у нас форс-мажор.
9: Возрастное ограничение 16+.
19: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
20: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Больше хитов.
21: Больше музыки.
2: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

Ну, не могу, кого слышим дальше. Это Flight Facilities и All Eyes Trouble. Отличный хит от группы Клан Карусель, Райда. Леони Каллум Скотт услышим Stay.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
4: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
1: Зачем коту усы? Как?

0: как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Дальше только хит.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: Can Wait, но, так сказать, в режиме ожидания. На Европе Плюс очень классный во всех отношениях хит от Боб Синклара и Кайза. Ну а чуть-чуть попозже тот, кто не потерялся среди участников группы BTS и без родной команды сделал себе отличную, надо сказать, сольную карьеру. Это Чимин. Впереди на Европе Плюс Ху, но сначала.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Давай на Европе Плюс хит лета 2026 Meet Me In The Dark. Ну дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Wise, Audio Souls, Майя Мишель. Ну а через парочку минут брутальный Тедди Свимс, который прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы и очень долго шел к признанию, но своего добился. Да, характер у него, конечно, кремень. Тедди Свимс впереди на Европе Плюс. Мистер Ноу и Тол. Но сначала
1: реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
11: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Алан Уокер не заставил себя долго ждать. Впереди Broken Strings. Модный парень Доминик Файк и его суперхит Baby Doll.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, лимитные ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
9: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Европаплюс.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: На Европе Плюс I'm moving to the sun. Ключевое слово sun, то есть солнце. Да, летняя солнечная история от Хюжель только что. Но вот, кстати говоря, солнца нам как раз в Москве, по крайней мере, сегодня не хватает. Временами льет как из ведра. Но мы не унываем, конечно, и продолжаем наслаждаться летом под лучшие хиты 24 на 7.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Don't Wanna Go Home. На Европе плюс Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Кунгс, Рита Ора и два диджея-продюсера, которые от своих бывших псевдонимов, если так можно сказать, но частей псевдонимов, решили сделать один такое вот объединение под названием Анотр. У них получилось. Впереди на Европе плюс Talk to You.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра вроде небольшой дождь, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Напомню, старт был на прошлой неделе на 35-м месте. Но посмотрим, какая ступенька будет в эту пятницу у Beowulf. Надеюсь, что он гораздо выше.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: шикарная история Ride It от Джей Шон и Брук Плюс. В начале часа следующего Brax XTN, красотка Brax со своим хитом Paid to Exist.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России. В Ростове-на-Дону 17 часов.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Уитков и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. В Ростове установят 450 новых остановочных павильонов, и большая часть россиян считают главой семьи мать. Об этом прямо сейчас. Спецпосланник президента США Стив Уитков и бизнесмен Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его данным, этот визит позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход к урегулированию. Минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность отправить Уиткова и Кушнера в Москву в удобное время. В Ростове планируется установить 450 новых остановочных павильонов, сообщил исполняющий обязанности директор департамента транспорта Ростова Евгений Романцов. По его словам, часть работ будет выполнена в рамках действующего концессионного соглашения по созданию умных остановок. На сегодняшний день в городе уже установлено 50 таких павильонов. В течение ближайших 4 лет концессионер должен установить еще по 100 остановок ежегодно. Около 4000 выпускников донских школ пересдадут один из предметов ЕГЭ, чтобы улучшить свои результаты. Об этом сообщает правительство Ростовской области. Баллы за экзамен, написанные в первый раз, обнуляются. Наиболее популярный экзамен – обществознание. Вторым предметом по популярности стала информатика. На третьем месте – русский язык. 63% опрошенных жителей России считают мать главой семьи. Таковы данные исследования. Однако, как рассказали аналитики, именно к отцам опрошенные чаще обращаются за советами и мнением, чем к матерям. 73% против 64%. Как показали результаты исследования, самой популярной формой семьи в России оказалась нуклеарная из двух поколений – 56%. У 32% – семьи из трех и более поколений. У 12% – семьи из одного поколения. В конце выпуска курсы валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 13 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: California Nights — это узнаваемый везде и всюду Tokyo Hotel. Всем-всем-всем привет, с вами Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Ну а уже на подходе у нас Сиа и Кани Минок, которые по отдельности-то могут зажечь так не слабо, а весь так вообще ураган. Впереди на Европа Плюс Dance Along.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плеера в один клик, еще много других очень прикольных фишек. Так что скачивай наше новое приложение. Сделай это прямо сейчас. Приложение Radio Hub.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
2: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Напомню, у нас в Еврохит Топ 40 плюс 11 сразу строчек, и сейчас 10 место у Феникс. Кто на каком месте еще у нас в хит-параде? Все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть...

0: новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Обожаю этот проект Swedish House Mafia на Европе Плюс. Всегда стильно, всегда круто, всегда драйвово. Ну что, у нас впереди, конечно, еще больше хитов, еще больше музыки. Неустанно повторяю я это. Не пропусти свой любимый хит впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа, Европа Плюс.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Кремле оценили восстановление статуса Олимпийского комитета России. Выпуск автобуса в Ростове осуществляется по всем направлениям, и стало известно, сколько россиян берут своих питомцев в поездки. Об этом прямо сейчас. В Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК. Официальный представитель Кремля добавил, что это позитивная новость, дающая законное основание российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, заявил Песков, отметив, что над этим в МОК работает целая команда переговорщиков, их результаты видны. В Ростове общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме. Автобусы выходят на маршруты по всем направлениям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ростова-на-Дону Евгений Романцов. Все сложности, связанные с заправкой автобусов, перевозчиками решаются, в том числе заправка в ночное время. Закупка новых троллейбусов для городских маршрутов в Ростове запланирована на будущий год. Городские власти намерены задействовать все доступные механизмы поддержки, в частности, участвовать в федеральных программах для развития электрического транспорта. Изначально получить финансирование на обновление подвижного состава рассчитывали уже в текущем году, однако поданную заявку отклонили. 18% россиян предпочитают брать своих питомцев с собой в поездки, объясняя это тем, что не могут никому поручить уход за ними. Эти данные были получены в ходе опроса. 49% участников отметили, что во время любых путешествий обращаются за помощью к близким, друзьям или соседям для присмотра за своими животными. 24% указали, что отказываются от поездок именно из-за наличия домашних питомцев. 6% опрошенных сообщили, что отдают своих питомцев на временное содержание. В конце выпуска курса «Валют на сегодня» и о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 13 копеек. Единая европейская валюта 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс погоды завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Сегодня по пути домой с сыном мы услышали эту песню в эфире. Да, и сын попросил перемотать, к сожалению, не смог ему ничем помочь, но трек ему зашел на все 100%. Temper City на Европе Плюс, Self-Aware прямо сейчас. Я уверен, он не один такой в эту минуту. Многие тоже встрепенулись, сказали: «Господи, как это звучит круто, а?» Да, ну, в общем, этот трек есть в нашем эфире, и ты его всегда можешь услышать у нас. И, кстати говоря, это не единственная классная история. Tame Impala и Dracula впереди, еще один суперхит. Ну и Терри Свимс, модник, мистер Know It All, скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Free House» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
8: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
9: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Софи Лоуренс, жена Кевина Паркера, сказала в интервью одном, что когда впервые услышала эту песню, она была совершенно другого звучания, и она под эту песню даже расплакалась. Вот такая вот история. Вот такие вот песни пишет Кевин Паркер. Классный трек, который, я уверен, завтра, послезавтра и к пятнице ближе доберется до вершины Еврохит ТОП-40. Ты можешь помочь europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и в последний рабочий обязательно послушай, что у тебя получилось.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас?
5: Европа Плюс?
6: Да.
5: Айс Квест?
6: Айс Квест.
5: Прикольно.
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
14: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156
15: 873. Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь, Высотаремстрой.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ.
20: В байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
21: Байк-центр.
20: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
21: Байк-центр.
20: Самокаты от 3 500 рублей.
21: Байк-центр.
20: Ищи магазин в своем городе.
22: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Оригинальная рукопись божественная. Комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
14: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
13: Ты станешь очень богатым человеком.
14: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
17: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве уже 7. Сейчас начнем с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Расскажи нам, что у нас нового.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. В закон о крипторынке в России внесены изменения. Дональд Трамп не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном и назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Подробности далее. ПНС напомнила, что у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам за прошлый год, последний день оплаты 15 июля. Уплатить налог необходимо тем, кто получил доход от продажи имущества, сдачи в аренду, выигрышей в лотерею, зарубежных источников или подарков от посторонних лиц. Пользователи личных кабинетов на сайте ПНС могут сформировать платежные документы и оплатить онлайн. Информация о сумме налога отражается во вкладке «Предстоящие платежи». Законопроект о регулировании крипторынка в России готов ко второму чтению. Внесены изменения для пресечения мошеннических операций. Криптообменники будут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а депозитарии приостанавливать переводы на значительные суммы за рубеж на 48 часов. Также предусмотрена безусловная судебная защита независимо от предварительного декларирования активов. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном и считает достигнутые договоренности о прекращении огня неработающими. По его словам, он не хочет больше иметь дело с иранским руководством, но готов выслушивать мнение своих переговорщиков, которые хотят продолжать контакты. На этом фоне цены на нефть Brent выросли более чем на 5%, превысив $78 за баррель. Назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Первое место, разумеется, среди регионов занимает Краснодарский край с долей 23,7% от общего объема бронирований. Также ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму на период с августа по октябрь. Доля Москвы в таких заявках составляет почти 15%. Популярностью также пользуются загородные средства размещения в Тверской, Самарской, Нижегородской областях и регионах Дальнего Востока. И международная группа ученых разработала базу для моделирования химического состава планет без учета жизни. Это необходимо, чтобы отличить биологические сигналы от геологических процессов. Исследования тестировали на спутнике Сатурна Энцеладе, который считается приоритетной целью для поиска внеземной жизни. Разработанный инструмент поможет заранее рассчитать естественный химический фон и определить, есть ли жизнь вне планеты Земля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей и 40 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Pretty Jazzy Satisfy. Кстати говоря, это один из самых высокооплачиваемых диджеев современности, один из самых востребованных музыкантов. Ну и он каждый раз это подтверждает, потому что каждый раз выпускает что-нибудь такое, от чего становится хорошо и приятно. Кстати говоря, в следующем часе нам всем будет хорошо и приятно, потому что абсолютно каждый найдет для себя что-нибудь круто звучащее. Я уверен в этом на все 100%, потому что нас ждет летний вайб.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
11: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: года здесь на Европе Плюс. Отличный трек от Ужель, Moving to the Sun. Главный дэнс-хит, главный гимн этого лета. Я уверен, нравится он очень многим. Ну и очень многие, естественно, поддержат его в нашем Еврохит ТОП 40. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохита, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 в Москве. Но в субботу, естественно, стоит ждать повтора с 16 до 18. Ну а в ближайшее время никаких повторов. Боб Синклар, Кайза продолжит летнюю тему «I Can Wait».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Купи билет!
14: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
15: Больше хитов.
16: Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Не стареют душа ветераны. Боб Синклар и Кайзен на Европе Плюс прямо сейчас. I Can Wait. Боб Синклар, кстати говоря, в музыке уже очень давно, но до сих пор он делает просто что-то невероятное. Один из таких треков прямо сейчас ты слышишь. И, кстати говоря, Боб приходил к нам в гости. Это было здорово. Очень интересный, веселый, улыбчивый, общительный парень. Ну и, естественно, я надеюсь, что это не в последний раз. Кстати, до финала этого часа не в последний раз. Savage Garden и To The Moon And Back.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.

0: лето вместе с ВК-фест.
1: Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это финал часа. Это Serge Gainsbourg и To The Moon and Back на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и в новом часе красивой, приятной и любимой музыки будет еще больше. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

этого вечера прямо сейчас. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Для тех, кто не в курсе, это 120 минут солнечной и летней музыки, чтобы расслабиться после рабочего дня, ну и хотя бы 3 минуты посвятить себе любимому. Но можем же мы себе это позволить, правда? Давай позволим. В первом часе летнего вайба на Европе Плюс Arco, Night Fields. Раньше послушаем Now и Empire of the Sun. Ну а начинать эти 60 минут будем с Фреда Фальке и Зин Фримана. Да, So Good, вот прямо сейчас вы слышите этот трек. Поехали. Всем хорошего вечера.

0: Страдаю от ее голоса. Да, Сильвия Кройш на Европе Плюс прямо сейчас. Ромео Элвис и Киза Грасс. Классный трек в летнем вайбе на Европе Плюс. Я думаю, что дальше будет еще больше. Ну, а если вдруг ты сейчас из машины куда-то выходишь, или, может быть, у тебя нет дома умной колонки, ничего страшного, не расстраивайся. Ты всегда можешь скачать новое приложение Европа Плюс, называется оно Radio Hub. Не надо обновлять старое, не надо ни в коем случае. Приложение поставь новое, оно намного лучше и качественнее. 8 дополнительных потоков, ты подберешь для себя любую музыку в любое время суток, в любом настроении, в любую погоду. Ну, в общем, для тебя есть в этом приложении абсолютно все. Radio Hub, добро пожаловать, скачиваем, получаем удовольствие, ну и, кстати, дальше из удовольствий много всего. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Деда,
11: да.
10: А когда мы будем твой дом пилить?
4: Семейная комедия «Дед Фомич».
12: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
4: Возрастное ограничение 12+.
13: Одним словом, не внуки, а мафия.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Летний вайб.
4: Чилим по-летнему. На Европе Плюс.

0: Sinatra и 54 Ultra. Talk to you на Европе Плюс прямо сейчас в летнем вайбе. Ну что, приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Здравствуйте, это Фомин, и мы с вами идем вперед, туда, где можно расслабиться. Если ты еще за эти полчаса не нашел свой любимый трек, где можно почилить, отключить голову и 3 минуты провести наедине с самим собой, уверен, в ближайшие полтора часа, ну, как минимум, мы это обязательно организуем. На подходе Петер Браун и Disco Madness. Чуть ранее абсолютно летняя история от DJ Годжи и Джейсона Дерула совместно с Melody, Michiko, ну и Madison Avenue. Don't Call Me Baby. Тоже скоро обязательно будет. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
1: Та-дам! Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
5: Неужели меня оставили?
1: Возрастное ограничение 6+.
6: Этот щенок будет моим.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

будет хорошо. Петер Браун на Европе Плюс, Disco Madness. Для всех, кто отдыхает, расслабляется, получает удовольствие. Ну и в ближайшее время из удовольствий до финала этого часа точка. Точка. И, ну так сказать, восклицательный знак, потому что, во-первых, будем заканчивать с этими 60 минутами, ну а во-вторых, восклицательный знак в виде Disco Jungle и I Like to Party уже скоро.

0: в Европе Плюс. Спасибо. Было хорошо, было приятно. Уверен, что кто-нибудь донашел свой любимый трек в эфире, получил удовольствие, кайфанул, отдохнул. Ну и диско «Джангл» в финале этого часа. I like to party. Дальше пати обязательно продолжится.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9. Итак, вторая часть нашего летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин. В столице 9 вечера, а значит, на все про все у нас, ну, 59 минут точно есть. Вот, ну, плюс-минус. Минутку я все-таки займу, расскажу о том, что по утрам у нас здесь летнее У, там можно проснуться, там можно очнуться, можно начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Игры, подарки, все это для тебя в летнем У с 7 до 10. А вот вечером это уже история совершенно другая. Ну и, конечно же, история мною безумно любимая, потому что в это время можно почилить, можно отдохнуть, можно расслабиться и послушать летнюю музыку. Такой сегодня действительно много, и в ближайшее время, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире. Обожаю этот трек, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Если не хочется, можно не ходить. Чуть раньше будет трек, который, ну, мне кажется, ассоциируется только с летом. «Мизмо», «Hello», ну а начинаем этот чак с «Alok», «Something Else» и «I Wonder If You Know». Прямо сейчас здесь.

0: композиция «Медуза» на Европе Плюс «Don't Wanna Go Home» с одним из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Обожаю этот трек. Летний вайб на Европе Плюс продолжается. И на очереди отличная история от Феликса Йена и Софи Элис Бекстер. Послушаем «Ready For Your Love». Но прежде человек-легенда. Ну и на концерте этой легенды побывал однажды, совсем недавно еще, мой хороший приятель. Говорит, что невероятно он и до сих пор делает невероятное шоу. Джамирокуай и его Cosmic Girl в летнем вайбе уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: летом в каждом радиоприемнике. Карен Хардинг и ее Other Side of Love на Европе Плюс в летнем вайбе. Всем классного вечера, всем отличного настроения. Ну и стоит, наверное, вспомнить, что середина недели, а? Ну, а дальше будет полегче, дальше настроение будет позвонче, неделя полетит побыстрее. Ну и, конечно же, радости будет побольше. Это я точно знаю и гарантирую. Кстати, из радости музыкальных LMFAO и Party Rock Anthem. Но прежде Бакар и Helen Beck. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Еврохит ТОП 40.
7: Алекс Мануйлов.
8: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
9: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: I see the hurt in deep within your eyes. I just

Пушка-бомба. Пушка-бомба, которая звучит в летнем вайбе на Европе Плюс от Red Fu и Sky Blue. Да, LMFAO прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Паре Rock Anthem. Невероятно крутой трек, легендарный трек. И мне кажется, он стал, так сказать, танцевальной эпохой своего времени. Какого? Ну, мы с вами еще это послушаем, и я вам чуть подробнее расскажу. Пока же напомню, что летний вайб продолжается. Ну и дальше Trap Mafia House и Mafia Style.

0: далее Жико, дальше музыка, естественно, будет продолжиться. Впереди отличные хиты, которые ты знаешь, которые ты любишь. Например, Russian, Raul Alejandro, Wizkid и Bongo. Послушаем Rialto, No One Leaves This Discotheque Life. Ну и распечатаем новый час вместе с Аланом Уокером, Изабель Мелтман и Broken Strings. Ну а завтра, завтра в 8 вечера по Москве летний вайп обязательно вернется. И мы с тобой будем отдыхать, чилить и расслабляться после трудового дня.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: Алехандро и Уискид на Европе Плюс прямо сейчас, Понго. Ай, какая классная история, какая летняя история, как хорошо становится, когда слушаешь все это, правда ведь? Ну и я надеюсь, что хорошо сейчас не только мне, но и всем тем, кто прибывает с радиостанции номер один в России. Дальше из хорошего Джонни Федук послушаем «Лето», ну а также Far East Movement и Джастин Бибер. Live My Life уже скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс. Eyes on me, Chico. And now here we go.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
3: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: прежде, главный гимн лета — это «Hügel» и «Moving to the Sun». Ну и суперхит от Эда Ширана «Shape of You». I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is. И все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Джозеф Дэвид Кири на Европе Плюс прямо сейчас. Он же более известный как Джо, американский актер, музыкант, продюсер. Все в одном лице. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Да, его End of Being. Классный трек, красивый трек. Я думаю, что понравился он не только мне, правда ведь? Ну и дальше. Из любимого, например, One Republic и Connection. Прежде The Second Voice. Let Me Be. Убаюкивающая история, которая подойдет для тех, кто собирается на боковую. Но прежде еще кое-что будет. Оставайся с нами.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Another и Fit for Ultra. Talk to you на Европе Плюс. Прямо сейчас 23:34 в Москве. И мы с вами продолжаем движение в сторону четверга. Тут осталось совсем немного. Но, в общем, доберемся обязательно. И, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Но прежде стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше всех тех, кто собирается на работу или еще по своим делам куда-то, не забывайте, летняя у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Это игры, это подарки, это, естественно, лучшая мировая поп-музыка, ну и классная компания. Все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну и с утра пораньше необходима музыка. Вот об этом мы с вами говорили, и вечером она тоже приходится кстати. Кальвин Харрис, Джази, вот послушаем Satisfy. Но прежде BTS, совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию, по настроению, да все абсолютно другое. Тут же, знаете, у нас от одного до другого буквально один шаг. BTS, Swim.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Отличный трек, летний трек от Бобби Синклара и Кайзи. I can wait. Чуть раньше вообще жара. Это DJ Goja и Jason Derulo с Melody Michiko.

0: Cause I can wait. Это Боб Синклар и Кайза. Вообще, Боб Синклар в начале своей карьеры выступал под псевдонимом Chris the French Kiss. Да, Chris — французский поцелуй. Странный, конечно, выбор. С другой стороны, это напоминает нас всех в молодости, когда мы заводили свою электронную почту первую. Да. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Moss, крутейшая новинка Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде будем слушать Ёлку с историей проще, а также Rehab Vice и JP Купера с суперхитом Jet Plane здесь на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилл Зиппо и Александр Попов. Кайф. Disco Lines Amazing. Push It. А еще Like It от Another.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Так звучит лето. Это Miss Mo, Hello, the sun is up, where are you? Шикарнейшая вещица от французского диджея. И, кстати, у него вообще много классных треков. Можно послушать и открыть для себя еще что-то новое в его творчестве. Да, ну послушать, почилить и открыть для себя что-то новое среди самых горячих мировых треков можно в летнем вайбе здесь на Европе Плюс по будням с 20 до 22 по Москве. Обязательно подключайся, релаксируй после рабочего дня. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», Артемас «I like the way you kiss me», а также Тедди Свимс «Mr. Know It All» впереди на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса самой актуальной, самой топовой музыки ждут тебя далее на Европе плюс. Остановки не предусмотрены, чтобы не отвлекать тебя от такого наслаждения. С нами Tempor City с треком Self-Aware. Прежде лови Билли Айлиш, истории Birds of Feather. А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Glass Animals, Алана Уокера и многих-многих других. Полетели.

0: Дебютный сингл группы Temper City Self-Aware. Прямо сейчас мощнейший и успешнейший, судя по чертам, старт карьеры. Ждем от парней в дальнейшем таких же крутых треков. Бончкидов и Больше музыки ждет нас далее. Медуза и Кендрик Ламар Don't Wanna Go Home на подходе. Прежде будем слушать Нетленку от Майкл Мо и Райана Льюиса. Чарт Billboard Hot 100 включил эту тему в список 100 лучших треков всего прошлого десятилетия. Can't Hold Us также совсем скоро. Ну а еще раньше встречаю Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Don't Wanna Go Home от Медузы и Генрика Мамайл. Прямо сейчас, ну, идти домой, это, конечно, не вариант. В этом нет духа авантюризма. Да, мой путь, my way, это проехать множество миль, miles away, и оказаться в каких-нибудь прекрасных местах, beautiful places. Да, к чему это я? К тому, что Келвин Харрис, My Way, Оффенбах, Miles Away, все это на подходе, и обязательно дождемся Тиесто и Брайану Грейс с суперхитом Beautiful Places. Да, ну и, кстати, в каких бы прекрасных местах ты ни оказался, ты можешь послушать Европу Плюс прямо в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Ловить лучшие мировые хиты можно 24/7, а еще можно смотреть трансляцию из студии, а еще оно полностью бесплатное. Скачивай.

0: только хиты. 30 минут.
1: Все верно. Полчаса в режиме нон-стоп мы будем ловить лучшие мировые ритмы от главных хитмейкеров современности. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Tokyo Hotel с темой California Nights. California Nights. Прежде здесь отметится Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Также встречай клан Carousel с вещицей Ride. А еще в эти 30 минут только музыки. Лови суперхиты от Sugar Babes, Селены Гомес и многих-многих других. Продвигаемся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Hitsmix.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: 20-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights. Еще можно успеть повлиять на итоговый результат на этой неделе, проголосовав за этот трек или за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru. Только от тебя зависит расположение звездных артистов в хит-списке, поэтому welcome. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель, Эмалил Энджел и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Ваня Дмитриенко с историей Ртуть, а также София and the Giants с суперхитом Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер один в России.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Беовулф. Феникс.
3: Зажечь огни земли.
2: Лучший взлет. Маршмеллоу и Португал Зе Мэн. Феникс. Номер один. Бай Индия. Хчо и Мот. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: чаще любого другого пытаются распознать по всей планете. К слову, в российском Шазаме история тоже на первом месте. Хижель, Email Angel и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Прямо сейчас трек, конечно, настоящий восторг. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Крутейшая коллаба на подходе. Marshmello и Portugal The Man появится с вещицей Phoenix совсем скоро. Прежде лови Maroon 5 и хит на все времена и для всех поколений меломанов Sugar, а также банду BTS с суперхитом Swim здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Суперхиты будут греметь для всех и каждого без остановок в течение 30 минут здесь на Европе Плюс. А это, согласись, уже шикарный повод для радости. С нами банда Temper City с темой Self Aware. Не пропусти Оффенбах с вещицей Катчи. Чуть ранее здесь отметится группа Майами Шерри с хитом «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне мы увидим...
0: Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Шаус и Капспорт, Джон Ньюман и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.